0: Романов Василий, Нагибин Александр, Негер Николай, Немеш Василий, Овчинников Сергей, Олейников Леонид, Ольховатов Виктор, Пашкевич Виктор, Побыловский Юрий, Позоров Геннадий, Прикотенко Николай, Рзянин Сергей, Рожик Андрей, Романчук Василий, Рупов Петр, Сапун Сергей, Селезнев Сергей, Селянин Аркадий, Семенчук Олег, Семенюк Николай, Селиганов Сергей, Силаков Петр, Скрипников Вячеслав, Сорокин Николай, Стаднюк Алексей, Стрелков Петр, Стреха Геннадий, Сурак Игорь, Тарасов Юрий, Трефилов Павел, Утеев Павел, Ушаков Николай, Фесик Андрей, Филиппович Петр, Чепрасов Михаил, Черепанов Владимир, Чернявский Николай, Шелатонов Сергей, Шах Юрий, Шапка Владимир, Шелемба Михаил.
1: May the joy of Christmas, the peace, which the birth of the Savior brings into the world, be in your hearts forever. Feliz Navidad. La paz de Cristo reina en vuestros corazones, en las familias y en todos los pueblos. Ihnen allen ein gnadenreiches und friedvolles Weihnachtsfest. Salig und glücklich Kersnis. Servator felicite de Crăciun și anul nou, Ordot Corocion, narodivše vám spasitel, radujte se, milosti plné, radosne vianosne sviatky, novorojeno Božje dete, Bog s nami, naj vám podeli svoj blagoslov, trajni mir in pravo srečo. Srečan Božić, Hristos se rodi, zunovane hodi, a zbosovne nove lijeti. Drahije Bjelorusi, vjesjole kraladnih sjata, srdječno pozdravljaju vsjeh praznikam razdjejstva Hristova. Šana labor sur činun, miladon mazidon, Eri klanu Eri, Navarakanin, Vam Vaka Impija. Uri Muese, Navarundi, Navan Ja Ruanda, Noeli Nziza, Imana Ibake, Amahor, Ni Mukomere, Mubarike, Amwe, Ibihugu Bian. Christu piranta tina latkulo latkulo Christmas to shinen omedeto gozaimas Kipu song tane Hankuke pio wan ta minor Shukmen yang shin Shuk salwa Ista son go Daifi non chau ta Tirat Maligaya, Pasco, E Manigo, Bakon, Tao. Divenitan Christ Nasco, Kai Prospera Noviaro. Princeps Pacis Natus Est, Ex Maria Virgin, Venite Adoremus Eu.
2: Numero 13. Servizi a pagamento. Profezie di Nostradamus.
3: Presagio del 22 novembre 1557. Mare chiuso, mondo aperto, città restituita. Fallirà il grande eletto nuovo per grande bruma. Centuria sesta. Profezia numero 10. Per un po' di tempo i templi dei colori, dal bianco al nero, tutte e due mescoleranno. Poi i rossi e i gialli a loro sembreranno i loro. Sangue, terra, peste, fuoco, acque della follia.
4: Number 22, a funerals band, Czech Republic.